0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио «Овози точек» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, Мутабар Насырова и Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Международный форум пищевой промышленности соберет в Душанбе более 500 участников из 15 стран мира. В районе Кушуньон построят новую школу на 960 учеников. В Таджикистане выделили 1670 мест по президентской квоте на 26-27 учебный год. Тайфун со скоростью 110 км в час обрушился на Китай, эвакуированы сотни тысяч человек. Перейдем к основным новостям. Международный форум промышленности и Международная выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» соберет 20 и 21 августа в Душанбе более 500 участников и 30 спикеров из 15 стран мира. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в ходе форума будут обсуждаться существующие вызовы, потенциальные риски, неиспользованный потенциал и возможности развития отрасли за счет внедрения инновационных и цифровых технологий. Международная выставка «УПАК-Экспо-2026», запланированная на 20-22 августа в Душанбе, представит упаковочные решения для пищевой и непищевой промышленности. В экспозиции будут представлены упаковочные машины и оборудование, готовая упаковка, этикетки, упаковочные материалы, оборудование для производства пищевой, фармацевтической и косметической продукции, а также решения в области цифровой и наружной рекламы. Всего более 25 тематических разделов. В районе Кушуньон Хатлонской области началось строительство здания новой двухэтажной школы на 960 учеников в две смены. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Стоимость строительства объекта составляет 11,6 миллиона сомани. Кроме того, в селении Хурамдаш сельского Джамуата Заргарьон данного района продолжается строительство дополнительного корпуса средней школы номер 31. Проект реализуется при поддержке Немецкого банка развития через Национальный фонд социальных инвестиций Таджикистана. Новый двухэтажный корпус будет включать 8 учебных классов и 3 специализированных кабинета. Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Как отметили в администрации, новые объекты позволят улучшить условия обучения и расширить возможности для организации образовательного процесса. На 2026-2027 учебный год в высших профессиональных учебных заведениях Таджикистана выделено 1670 мест по квоте президента Республики Таджикистан. Это на 401 место больше, чем было предусмотрено на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Согласно данным министерства, из общего количества выделенных мест 210 предназначены для Горно-Бадахшанской автономной области, 650 для Хатлонской области, 446 для Сагдийской области и 364 для городов и районов республиканского подчинения. Как пояснили в министерстве, план формируется по специальностям, востребованным в социально-экономических секторах страны, согласовывается с правительством Республики Таджикистан и служит основой для дальнейшего регулирования приема студентов по президентской квоте. На территории Таджикистана зарегистрировано 513 пожаров. За аналогичный период 2025 года этот показатель был равен 564. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана. В результате пожаров погибли 16 граждан, в 2025 году 14, в том числе 6 несовершеннолетних, а в 2025 году их было 6. Материальный ущерб составил 12 миллионов сомани. В 21 городской махалле Харога реализуют 72 новых инвестиционных проекта. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Харога. Проекты направлены на улучшение социальной инфраструктуры и условия жизни населения. Они предусматривают обеспечение жителей питьевой водой, освещение улиц и реализацию других инфраструктурных мероприятий. Как отметили в администрации города, в 2023-2024 годах в Хароге было реализовано 113 инвестиционных проектов, направленных на решение социально-экономических проблем населения. Перейдем к зарубежным новостям. Тайфун Ноу стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Китай с начала 26 года. Стихия достигла побережья южной провинции Гуандун ранним утром 26 июля, принеся ураганный ветер и проливные дожди. Власти эвакуировали более 715 тысяч человек, а в регионе отменили сотни авиарейсов и железнодорожное сообщение, пишет The Guardian. По данным китайских властей, тайфун вышел на сушу около 3 часов 50 минут по местному времени в уезде Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи его центра достигала 110 км в час. По мере продвижения вглубь страны циклон постепенно ослабевает, однако сильные ливни и порывистый ветер сохраняются в провинциях Гуандун, Цзянси, Хуньнянь и Фуцзянь как минимум до вторника. Из-за угрозы наводнений Китай объявил наивысший уровень опасности в ряде регионов. Местные власти предупредили о высоком риске подтоплений в горных районах, речных долинах, на строительных площадках и возле мостов. Серьезные последствия тайфун вызвал и в Гонконге. Администрация аэропорта сообщила об отмене около 350 рейсов. По меньшей мере 9 человек получили травмы. Кроме того, в субботу сильный ветер обрушил часть строительных лесов на одном из высотных зданий. Однако сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало. В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заболеваний лихорадкой Эбола превысило 3000 человек. Как пишет Sky News со ссылкой на местные власти, зарегистрировано 3075 заболевших, а число умерших достигло 1354. Специалисты называют нынешнюю вспышку самой быстрорастущей за всю историю наблюдений. Эпидемия, объявленная 15 мая, вызванная штаммом Бундибугьо, против которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. В африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что ситуация усугубляется нехваткой финансирования, медикаментов и вакцин. По сравнению с крупнейшей вспышкой Эболы 2014-16 годов, нынешняя распространяется значительно быстрее. Тогда для достижения отметки в 1000 смертей потребовалось около 8 месяцев, тогда как сейчас этот рубеж был преодолен менее чем за 10 недель. Всемирная организация здравоохранения при этом предупреждает, что реальное число заболевших может в 2, а то и 4 раза превышать официальную статистику. По данным специалистов, около 80% новых случаев выявляются вне уже известных цепочек заражения, что свидетельствует о быстром распространении вируса и затрудняет работу эпидемиологов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Радио ВОЗе Тойчик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗе Тойчик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗе Тойчик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире радио ОВОЗе Тойчик на волне 105.5 FM. У микрофона Угло Январи. Предлагаем вашему вниманию репортаж о расширении международного сотрудничества Российско-Таджикского славянского университета в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Российско-Таджикский славянский университет стал участником образовательной сети и ассоциации юридических вузов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил ректор РТСУ Алексей Золотухин на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности университета за первые полугодия 2026 года. Вхождение в образовательное пространство ШОС открывает перед университетом новые перспективы развития международного сотрудничества. Речь идет о расширении академических связей с ведущими вузами государств, участников организации, реализации совместных образовательных и научных проектов, а также развитии программ академической мобильности для студентов и преподавателей. По словам ректора, одним из приоритетных направлений станет создание совместных образовательных программ с возможностью получения двойных дипломов. Это позволит выпускникам продолжить обучение или строить профессиональную карьеру не только в Таджикистане, но и за его пределами.
2: С вузами России у нас заключены договора, которые базируются на, в первую очередь, это сетевые вузы стран СНГ, это сетевые вузы ШОС, в рамках которых определены все ключевые вузы Российской Федерации, и непосредственно самое активное участие сейчас у нас происходит во взаимодействии с университетом, Российским университетом дружбы народов, Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом имени Петра Великого, Алтайским государственным университетом и Сибирским федеральным университетом. Это в рамках ключевых позиций, которые мы определяем. Также необходимо отметить, что международному департаменту нашего университета поставлена задача о развитии, значит, в рамках данных сетевых университетов, о которых я сказал, это сетевой университет СНГ и ШОС. А также хочу анонсировать о том, что наш университет стал членом Ассоциации юридических вузов ШОС. Ассоциация которая была открыта также по инициативе нашего уважаемого президента совместно с председателем КНР. Исходя из этого, мы поставили задачу о развитии дальнейшей деятельности, направленной на формирование двойных дипломов и совместных образовательных программ.
1: Как отметил Алексей Золотухин, участие РТСУ в образовательной сети ШОС станет важным шагом в укреплении международных позиций университета. В ближайшие годы вуз намерен расширить сотрудничество с зарубежными партнерами, реализовать новые образовательные проекты и создавать еще больше возможностей для студентов и преподавателей. Вы слушали репортаж Угулы Январи на радио ОВЗ Тойчик на волне 105.5 FM.

Добрый день, с вами Уголай Анвари, в эфире рубрика «Агронюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Обози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. На складах Таджикистана хранится около 14 тысяч тонн зерна. Более 500 участников соберет форум пищевой промышленности в Душанбе. С начала года Таджикистан импортировал бананов на 27 миллионов долларов. Затраты на импорт цветов и декоративных растений выросли. В Таджикистане продолжается работа по формированию запасов основных видов продовольствия. Согласно данным агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, по состоянию на 1 июня 2026 года в холодильных и складах страны сформированы значительные запасы сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. При этом в статистику не включены данные агентства государственных материальных резервов. На хранении находится более 14 275 тонн зерновых культур. Основную часть составляет пшеница, почти 13 880 тонн. Кроме того, на складах имеются запасы ячменя, риса и кукурузы. Наряду с зерном сформированы запасы картофеля, овощей и фруктов. В хранилищах также находится мука, сахар, растительное масло, рис и различные виды консервированной продукции. Создание продовольственных запасов является одним из важных направлений государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такие резервы позволяют поддержать стабильность внутреннего рынка, своевременно обеспечивать население товарами первой необходимости и сдерживать возможные сезонные колебания цен. В Душанбе продолжается подготовка к Международному форуму пищевой промышленности «Таджикистан-2026», который пройдет 20 и 21 августа. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, участие в мероприятии подтвердили представители 15 государств. Ожидается, что форум объединит более 50

Ряд участников, представителей государственных структур, профильных министерств, отечественных и зарубежных предприятий, инвесторов, ученых и экспертов пищевой отрасли. В ходе пленарных заседаний и тематических дискуссий специалисты обсудят современные технологии производства продуктов питания, вопросы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, внедрение инновационных решений, развитие перерабатывающей промышленности и расширение экспортного потенциала. Особое внимание планируется уделить вопросам привлечения инвестиций, созданию совместных производств, развитию международного сотрудничества и внедрению передовых технологий, способствующих повышению конкурентоспособности продукции таджикских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Организаторы отмечают, что проведение форума станет важной площадкой для обмена опытом, поиска новых партнеров и обсуждения перспектив дальнейшего развития пищевой промышленности республики. За первые 6 месяцев текущего года Таджикистан значительно увеличил объемы импорта бананов. По информации таможенной службы республики, с начала года в страну ввезено свыше 24 тысяч тонн этой продукции. Общая стоимость импортированных бананов составила около 27 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. Бананы традиционно остаются одним из самых востребованных импортных фруктов на внутреннем рынке благодаря стабильному спросу среди населения. Эксперты отмечают, что объемы поставок напрямую зависят от потребительских спроса, сезонности и логистических возможностей. Большая часть продукции поступает в Таджикистан через международные торговые маршруты и затем распределяется по торговым сетям и рынкам страны. Импорт продуктов позволяет поддерживать широкий ассортимент продукции в течение всего года и обеспечивать жителей страны свежими фруктами независимо от сезона. За первые полугодия 2026 года Таджикистан увеличил расходы на импорт цветов и декоративных растений. По данным таможенной службы Республики Таджикистан, за 6 месяцев текущего года на закупку данной продукции за рубежом направлено 7,5 миллионов долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 6,1 миллиона долларов. Таким образом, расходы на приобретение цветов и декоративных растений заметно выросли. Специалисты связывают увеличение объема импорта с растущим спросом на декоративную продукцию со стороны населения, предприятий торговли, организаций, занимающихся благоустройством территорий, а также компаний, предоставляющих услуги по оформлению общественных и праздничных мероприятий. По мнению экспертов, развитие цветочного рынка отражает рост предпринимательской активности и расширение сферы услуг, а также свидетельствует об увеличении потребительского спроса на декоративные продукцию в республике. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио ОВЗ Таджик на волне 105.5 FM. С вами была Огулой Янбарей. Спасибо, что были с нами.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази.Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фаду Мукими с рубрики новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане пройдет 5-й горный эко-полумарафон 2026 года. В Узбекистане планируют усилить ответственность за размещение незарегистрированных иностранцев. В Бишкеке состоится форум СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества. Умная логистика будущего. Казахстан и Россия показали проекты с искусственным интеллектом. Туркменистан и Азербайджан успешно запустили обмен данными о грузоперевозках по системе ИТИР. А теперь к основным новостям. В целях популяризации здорового образа жизни, развития экологического туризма и повышения экологической осведомленности населения 1 и 2 августа 2026 года в местности Хафткуль города Пинджикента пройдет 5-й горный эко-полумарафон 2026. Как сообщили в Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, в марафоне могут принять участие спортсмены, туристы и блогеры. Марафон послужит хорошим подспорьем для создания медиа-контента для блогеров, которые смогут показать мирную, уникальную красоту Таджикистана и важность охраны природы. Отметим, что Хафткуль – один из самых живописных уголков Таджикистана. Участников ждут захватывающие горные маршруты для бега. Депутаты Законодательной палаты на пленарном заседании 22 июля концептуально одобрили в первом чтении закон об усилении ответственности за размещение иностранных граждан без регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Нижней палаты парламента. Заместитель министра внутренних дел Диорбек Сатуров отметил, что в сфере миграции остаются вопросы, требующие решения. Все чаще фиксируются случаи, когда должностные лица отдельных гостиниц, туристических баз, пансионатов, кемпингов, хостелов, санаториев, государственных и частных лечебных учреждений не используют предоставленные возможности в полной мере и принимают иностранных граждан и лиц без гражданства без регистрации по месту пребывания в своих объектах размещения в системе ИМЕХМОН, сказал Диорбек Сатуров. Поправка предусматривает дополнение статьи 225 Кодекса об административной ответственности нормой, устанавливающей наказание для должностных лиц отдельной категории, работающих в объектах размещения и лечебных учреждениях за нарушение порядка регистрации иностранных граждан, а также усиление ответственности за повторное нарушение в течение года. Сегодня в Бишкеке состоится форум средств массовой информации и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества. Тема форума «ШОС в новую эпоху. От взаимопонимания к практическому сотрудничеству». В ходе пленарных заседаний и тематических сессий участники обсудят роль СМИ и аналитических центров в укреплении доверия между государствами, развитие международного информационного сотрудничества, цифровую трансформацию медиасреды, гуманитарное взаимодействие и современные вызовы глобального информационного пространства. В работе форума примут участие представители средств массовой информации, аналитических центров и профильных организаций из порядка 26 государств-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. В рамках 22-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым Жомарт Токаев и Владимир Путин были ознакомлены с проектами, направленными на обеспечение прозрачности товарооборота, цифровизацию перевозочного процесса и повышение безопасности автомобильных перевозок. В частности, пишет Аккорда, президентам представили систему цифровой маркировки товаров, обеспечивающую прозрачность товарооборота и подтверждение происхождения продукции, платформу Smart Cargo, предусматривающую создание единой цифровой платформы для участников перевозочного процесса, единый цифровой контур AI Joel, осуществляющий при помощи ИИ непрерывный анализ транспортных потоков, о совместной работе по повышению эффективности внешней торговли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры отчитались также заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук. При организационной поддержке Международного союза автомобильного транспорта Государственная таможенная служба Туркменистана и Государственный таможенный комитет Азербайджана наладили обмен информацией о транзитных грузоперевозках через Каспийское море с использованием цифровой системы ИТИР. Как сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана, был успешно проведен тестовый обмен данными по грузоперевозкам, следовавшим из Азербайджана транзитом через Туркменистан в Узбекистан, а также грузоперевозкам из Туркменистана транзитом через Азербайджан в Турецкую республику. Данная инициатива стала одним из первых проектов прямого обмена информацией по транзитным автоперевозкам между таможенными ведомствами двух стран на международном транспортном коридоре Европа-Центральная Азия.
Внедрение системы ИТИР было реализовано в рамках проекта развития региональной взаимосвязанности посредством цифровизации таможенного дела и создания умной таможни, отмечает источник. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Oasis Tajik 105.5 FM. 105.5 FM.

Уважаемые слушатели, ну и сегодня мы окунемся в историю моего Таджикистана и расскажем о принцессе Саразмах. Ее останки найдены в центре могильного комплекса древнейшего поселения –

0: Останки принцессы Саразма были обнаружены в центре могильного комплекса на древнем земледельческом поселении Саразма еще в 1985 году, о которых мало кто знает. Об этом пишет старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дуниша, Академии наук Таджикистана, кандидат исторических наук Фархот Разоков в своей статье «К вопросу происхождения погребения принцессы Саразма», опубликованной в журнале. Как отмечает автор, могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. До сих пор точного определения как погребению, так и всего комплекса не получили, пишет ученый. Он связывает это с отсутствием точного синхронного аналога, который, по его мнению, можно искать в более поздние периоды. Тем не менее, подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, первого в Таджикистане памятника всемирного наследия. Это древнейшее таджикское городище 4-2 тысячелетия до нашей эры, расположенное в 15 километрах к западу от административного центра города Пинджикента на левом берегу реки Заравшан. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым в нем объектом Республики Таджикистан. Азудах Шабану – царица, жена Шапура I Великого, второго Шахиншаха Сасанидской империи. Она жила в 241 году нашей эры, который вел долгие войны с римлянами и даже пленил римского императора Валериана. В 260 году он основал город Гунди-Шапур или Гунди-Шапур, который он сделал вторым по величине городом Сасанидской империи и ее интеллектуальной столицы. В последнем ему помогала и жена. Она организовала в городище обширную библиотеку, на базе которой впоследствии возник первый в Персии университет, а также медицинский центр, в состав которого входила больница, медицинская школа, фармакологическая лаборатория, дом для перевода медицинских текстов, библиотека и обсерватория. Царица Азадох не была воином, однако прекрасно управлялась со своим мечом. Уважаемые слушатели, на теперь слово нашему историку Наргиз Хаджаевой.
1: Наргиз Хаджаева, доктор исторических наук, работаю в Национальном музее древности Таджикистана, Института истории, археологии и этнографии имени Дуниша, Национальной академии наук Таджикистана. Вообще, я хочу сказать, что нам очень повезло, что вообще таджики, они являются одним из древнейших народов не только в Центральноазиатском регионе, но и вообще на планете Земля. И история наша, вот если мы возьмем государственность, да, то она насчитывает не одно тысячелетие, потому что вот эти первые государства, которые появились на территории Центральной Азии, где проживали предки таджиков, это вы знаете уже из Авесты, это Бактрия, Согд, Хорезм, Маргиана. Например, Адхарва Веда, которая датируется 12 веком, 12-11 веком, веками до нашей эры, она упоминает народ Бахлика, который проживает в одноименном историко-культурной области. То есть это Бактрия, да, и там написано, там также написано, что она находится на, к северо-западе от индийского субконтинента. То есть это как раз вот территория Центральной Азии. Это вот первые вот государственные образования, которые существовали на территории Центральной Азии. Тарас, он, это памятник, это единственный памятник пока такого вот уровня, который был обнаружен на территории Центральной Азии. Он вошел в список ЮНЕСКО как протогородский поселение, да, Саразм. Но если посмотреть вот на раскопки, то можно сказать, что Саразм – это уже город, потому что там существовали жилые кварталы, там было по цитадели, где расположен был храм. Да, в центре. Обычно вот одно из характеристик древнего города – это обязательно наличие храма. Храм там был. там были жилые кварталы, в том числе там были ремесленные кварталы. Судя по находкам, которые были обнаружены на территории Саразма, там развивалось ремесленное производство, металлургическое производство, там были найдены плавильные печи. Вы знаете, что там недалеко как раз горы же, находятся горы, mm-hmm. и вот те металлы, которые необходимы для производства металла, как раз они находились рядом. Поэтому там было развито металлургическое производство. Mm-hmm. Судя по тому, что там были найдены ювелирные украшения. Вот вы знаете, это знаменитая саразмская принцесса и вот этот ее брошь с лазуритом. Да? Вот, то есть там были найдены бусы. То есть было развито ювелирное производство. По обнаружению посуды, всех видов посуды, то есть и столовая, и кухонная посуда, это значит, вот было развито керамическое производство.
2: Ручная керамика, да, без станков?
1: Нет, там было именно на гончарном круге, гончарное производство. То есть вот эти все виды ремесла там, они развивались. Кроме того, это же была еще округа, развивалось там и земледелие, и, соответственно, земледельческое производство развивалось. Вот все эти элементы, они были найдены 5500 лет назад. Да. Mm-hmm. То есть это был, можно сказать, полноценный город. Мы не можем говорить, что это земледельческое поселение. Это был город и с сельскохозяйственной округой, которая обеспечивала жителей этого города, соответственно, сельскохозяйственной продукцией. И переработка этой продукции происходила именно на территории Саразма. Поэтому вот и он считается... вот это его уникальность. То, что это уже был полноценный город. И если мы возьмем, значит, Центральную Азию, если, например, вот эти памятники знаменитые бронзового века Тагалог и Ганур, они на юге были, то Саразм в отношении их был это уже в север. И еще наличие там, например, ракуши каури, да, там предметов и слоновой кости говорит о том, что были торговые связи. Широкие торговые связи, например, с Индией.
2: Куда там ракушки?
1: Да. И также, например, если там находкам, которые были обнаружены, там, если иконографические образы посмотреть, они, например, напоминают чем-то, ну, например, Иран, да, с Ирана. То есть это и тоже, что было влияние и широкие связи, культурные, торговые связи, в общем, с прилегающими регионами. 5500 лет. Он насчитывает, да. Ну и как вы уже сказали, саразм, если мы посмотрим на этимологию саразма, означает он саризамин, да, саризамин, то есть начало земли, так угу. он называется.
2: Кто там жил? Арийцы?
1: Ну, вы знаете, ну там жили, конечно же, это было земледельческое поселение, это были тоже предки таджиков. К тому времени арийцы еще находились наверху. То есть, если мы на карту посмотрим, эта территория, вот это значит Западная Сибирь, Казахстан. Потихоньку они потом начали уже спускаться вниз. Ведь мы же уже с вами говорили, да, что таджикский народ, это произошел синтез как раз вот пришедших с севера кочевнических племен с местными земледельцами. И вот на основе этого синтеза и произошел таджикский народ.

президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивал, что саразм является неоспоримым доказательством древности таджикского народа и его вклада в мировую цивилизацию. Включение саразма в список всемирного наследия ЮНЕСКО стало признанием этой исторической истины на международном уровне.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Международный форум пищевой промышленности соберет в Душанбе более 500 участников из 15 стран мира. В районе Кушуньон построят новую школу на 960 учеников. В Таджикистане выделили 1670 мест по президентской квоте на 26-27 учебный год. Тайфун со скоростью 110 км в час обрушился на Китай. Эвакуированы сотни тысяч человек. Перейдем к основным новостям. Международный форум промышленности и Международная выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» соберет 20 и 21 августа в Душанбе более 500 участников и 30 спикеров из 15 стран мира. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в ходе форума будут обсуждаться существующие вызовы, потенциальные риски, неиспользованный потенциал и возможности развития отрасли за счет внедрения инновационных и цифровых технологий. Международная выставка «УПАК-Экспо-2026», запланированная на 20-22 августа в Душанбе, представит упаковочные решения для пищевой и непищевой промышленности. В экспозиции будут представлены упаковочные машины и оборудование, готовая упаковка, этикетки, упаковочные материалы, оборудование для производства пищевой, фармацевтической и косметической продукции, а также решения в области цифровой и наружной рекламы. Всего более 25 тематических разделов. В районе Кушуньон Хатлонской области началось строительство здания новой двухэтажной школы на 960 учеников в две смены. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Стоимость строительства объекта составляет 11,6 миллиона саманей. Кроме того, в селении Хурамдаш сельского Джамуата Заргарьон данного района продолжается строительство дополнительного корпуса средней школы номер 31. Проект реализуется при поддержке Немецкого банка развития через Национальный фонд социальных инвестиций Таджикистана. Новый двухэтажный корпус будет включать 8 учебных классов и 3 специализированных кабинета. Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Как отметили в администрации, новые объекты позволят улучшить условия обучения и расширить возможности для организации образовательного процесса. На 2026-2027 учебный год в высших профессиональных учебных заведениях Таджикистана выделено 1670 мест по квоте президента Республики Таджикистан. Это на 401 место больше, чем было предусмотрено на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Согласно данным министерства, из общего количества выделенных мест 210 предназначены для Горно-Бадахшанской автономной области, 650 для Хатлонской области, 446 для Сагдийской области и 364 для городов и районов республиканского подчинения. Как пояснили в министерстве, план формируется по специальностям, востребованным в социально-экономических секторах страны, согласовывается с правительством Республики Таджикистан и служит основой для дальнейшего регулирования приема студентов по президентской квоте. На территории Таджикистана зарегистрировано 513 пожаров. За аналогичный период 2025 года этот показатель был равен 564. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана. В результате пожаров погибли 16 граждан, в 2025 году 14, в том числе 6 несовершеннолетних, а в 2025 году их было 6. Материальный ущерб составил 12 миллионов саманей. В 21 городской махалле Харога реализуют 72 новых инвестиционных проекта. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Харога. Проекты направлены на улучшение социальной инфраструктуры и условия жизни населения. Они предусматривают обеспечение жителей питьевой водой, освещение улиц и реализацию других инфраструктурных мероприятий. Как отметили в администрации города, в 2023-2024 годах в Хароге было реализовано 113 инвестиционных проектов, направленных на решение социально-экономических проблем населения. Перейдем к зарубежным новостям. Тайфун Ноу стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Китай с начала 26 года. Стихия достигла побережья южной провинции Гуандун ранним утром 26 июля, принеся ураганный ветер и проливные дожди. Власти эвакуировали более 715 тысяч человек, а в регионе отменили сотни авиарейсов и железнодорожное сообщение, пишет The Guardian. По данным китайских властей, тайфун вышел на сушу около 3 часов 50 минут по местному времени в уезде Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи его центра достигала 110 км в час. По мере продвижения вглубь страны циклон постепенно ослабевает, однако сильные ливни и порывистый ветер сохраняются в провинциях Гуандун, Цзянси, Хуньнянь и Фуцзянь как минимум до вторника. Из-за угрозы наводнений Китай объявил наивысший уровень опасности в ряде регионов. Местные власти предупредили о высоком риске подтоплений в горных районах, речных долинах, на строительных площадках и возле мостов.
Серьезные последствия тайфун вызвал и в Гонконге. Администрация аэропорта сообщила об отмене около 350 рейсов. По меньшей мере 9 человек получили травмы. Кроме того, в субботу сильный ветер обрушил часть строительных лесов на одном из высотных зданий. Однако сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало. В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заболеваний лихорадкой Эбола превысило 3000 человек. Как пишет Sky News со ссылкой на местные власти, зарегистрировано 3075 заболевших, а число умерших достигло 1354. Специалисты называют нынешнюю вспышку самой быстрорастущей за всю историю наблюдений. Эпидемия объявлена 15 мая, вызванная штаммом Бундибугио, против которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. В африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что ситуация усугубляется нехваткой финансирования, медикаментов и вакцин. По сравнению с крупнейшей вспышкой Эболы 2014-16 годов, нынешняя распространяется значительно быстрее. Тогда для достижения отметки в 1000 смертей потребовалось около 8 месяцев, тогда как сейчас этот рубеж был преодолен менее чем за 10 недель. Всемирная организация здравоохранения при этом предупреждает, что реальное число заболевших может в 2, а то и 4 раза превышать официальную статистику. По данным специалистов, около 80% новых случаев выявляются вне уже известных цепочек заражения, что свидетельствует о быстром распространении вируса и затрудняет работу эпидемиологов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Радио ВОЗИ Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗИ Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗИ Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик. Как всегда по понедельникам мы говорим о воде. Фраза «вода дороже золота» впервые появилась в Африке. Так утверждают бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках. Они знали, что никакие богатства не спасут путника в пустыне, если иссякнут запасы воды. Планета Земля на 2/3 покрыта водой. Воды на Земле куда больше, чем нефти, золота и всех остальных ценных ресурсов вместе взятых. И тем не менее, уже сейчас от острой нехватки воды страдает около 1 000 000 000 человек. Фраза «вода дороже золота» становится все актуальнее теперь не только в Африке, но и в Европе. Жители Франции забили тревогу из-за значительного увеличения счетов за потребление воды, сообщает телеканал «Франс 3». По информации телеканала, скачок связан с тем, что выросли цены на энергоресурсы. Журналисты пояснили, что системы водоочистки потребляют много дорогого электричества, а также повысились цены на сырье вроде хлора и активированного угля. Один из местных жителей в интервью телеканалу рассказал, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11% по сравнению с 2021. Как отметил генеральный директор Центра информации о воде Малерис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,5 евро, 1 евро в день на семью. В некоторых местах тарифы выросли, причем повышение составило от 5 до 60%. Накануне глава парламентской фракции Национального объединения Марин де Ле Пен говорила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться. Она подчеркивала, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году. Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о водных инициативах Таджикистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в науку международных отношений такое новое понятие, как «водная дипломатия», в котором аккумулируются все последующие инициативы и идеи относительно использования водных ресурсов в мире. Все глобальные инициативы Таджикистана, такие как Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015, Международный год чистой воды 2003, Международный год водного сотрудничества 2013 и Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы внесли весомый вклад в сферу международных отношений. Все эти инициативы преследовали только одну цель – создание универсальной и многофункциональной платформы по обсуждению, поиску оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. Авторами всех этих глобальных водных инициатив является президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, который своими конструктивными идеями в сфере международного водопользования повысил международный имидж не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Как отметил глава государства Таджикистан, вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс. В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды увеличивается многократно. Поэтому формирование конструктивного водного диалога, развитие водной дипломатии может создать условия для долгосрочного партнерства между странами в деле водопользования и предотвратить будущие водные конфликты. Таджикистан во главе с нашим президентом Эмомали Рахмоном, уверенно демонстрируя политическое лидерство и одновременно свою ответственность, создает условия для дальнейшей консолидации усилий всех заинтересованных сторон, особенно мировых политических лидеров, принятия и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использования. Международная группа «Друзей по воде», инициированная Таджикистаном, сегодня объединяет около 50 стран-членов и вносит позитивный вклад в обсуждение водных проблем и принятие соответствующих решений в рамках ООН и других международных организаций. Благодаря особой заслуге президента Эмомали Рахмона, Таджикистан позиционирует себя сегодня как важного глобального игрока в решении водных проблем на мировом и региональном уровнях. За годы независимости Таджикистан во главе с лидером нации Эмомали Рахмоном способствовал справедливому и братскому распределению водных ресурсов всем своим соседям, так как в нашей стране аккумулировано около 60% водных резервов Центральной Азии. Ощущая свою глобальную ответственность за судьбу региона Центральной Азии, Таджикистан выступил соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух миссий, представляющих платформу для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона. Исходя из вышесказанного, с большой ответственностью можно заявить, что предложенные нашим президентом водные инициативы и поддержание их на международном уровне повысили не только имидж Таджикистана, но и его лидера Эмомали Рахмона в глазах мирового сообщества. Эти инициативы положительно повлияют на дальнейшее сотрудничество и реализацию водной дипломатии в мире.
1: Меня зовут Елена Зибер, компания PDM Zibir из Германии. Я также являюсь руководителем форума регионального German Water Partnership. Это германское водное партнерство, потому что Таджикистан является центральной страной Центральной Азии. В Германии все очень интересуются положением именно водного ресурса Центральной Азии. И в Таджикистане ресурс

Потому что это моя тема. И я считаю, что, конечно же, можно сделать намного больше. Например, не просто финансировать через какие-то международные банки, институты, все проекты, которые готовятся, но и ввести в страну вот это ноу-хау, чтобы оно осталось в стране, и чтобы уже локальные компании, фирмы могли участвовать и полноценно реализовывать эти проекты. Поэтому я думаю, что вот со стороны немецкого водного партнерства мы с удовольствием поддержим в отношении ноу-хау, введение в страну технологий, обучение специалистов здесь.

от воды, как вы знаете, в свое время. Сколько она будет стоить, еще неизвестно. И будущее за водой. И как мы будем распоряжаться нашими водными ресурсами, будет зависеть будущее государства. Российского, и таджикского, и всех государств мира. От этого будет зависеть и санитария, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и многое-многое другое. Поэтому этому вопросу надо уделять повышенное внимание. И спасибо Таджикистану, что этот вопрос является одним из его приоритетов. Благодаря также инициативе и уважаемому господину президенту.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на сегодняшний день является общепризнанным и влиятельным мировым политическим лидером, который способен не только определять повестку международной политики, но и решать насущные глобальные вопросы. Такого же мнения придерживается генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который в прошлом году побывал в нашей стране и был впечатлен водным потенциалом Таджикистана. Он дал высокую оценку мировым инициативам президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с началом международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годах. Первый, как главный инициатор принятия нового международного десятилетия, выступил президент Республики Таджикистан, который официально открыл новое водное десятилетие. Он дал старт реализации на всей планете еще одной инициативы Таджикистана. Также важно отметить, что 20-22 июня 2018 года в Душанбе была организована конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы благодаря глобальным инициативам президента Эмомали Рахмона. В ближайшей перспективе будет реализовано множество международных проектов, нацеленных на улучшение доступа людей к воде, особенно в густонаселенных странах Африки и Азии, Латинской Америки.

аромат таджикской розы. В начале 60-х годов один из ведущих русских поэтов советского времени Ярослав Смеляков побывал в Душанбе. Замечательный русский поэт и переводчик Ярослав Васильевич Смеляков в начале 60-х годов прошлого века по приглашению незабвенного устода Мирзо Турсунзаде побывал в Душанбе. Встречался в Союзе писателей с таджикскими литераторами, ознакомился с образцами их творчества, а затем перевел отдельные стихи некоторых молодых поэтов. Благодаря переводу широкую известность получило стихотворение Шох Музафара Йодгори «Посох старости». За перевод стихов таджикских поэтов Ярослав Смеляков был награжден премией журнала «Дружба народов». Под впечатлением от поездки в Таджикистан он и сам написал ряд стихотворений, которые впоследствии были включены в его сборник под названием «Роза Таджикистана», выпущенный в 1983 году душанбинским издательством «Ирфон». Этот сборник, в который вошли стихи о Таджикистане, а также переводы лучших произведений таджикских поэтов Мирзо Турсунзаде, Мирсаида Миршакара, Абдуджабора Кахури и других, был затем переведен и на таджикский язык поэтом Бобо Ходжи. Ниже, уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию также стихотворение «Шох Музафара Йодгори. Посох старости» в переводе Ярослава Смелякова.

Итак, стихотворение. Ода русскому человеку. О, этот русский непрестанный, приехавший издалека, среди чинар Таджикистана, по горам охране и в ЦК, прорабской временной конторке, где самый воздух раскален, он за дощатой переборкой орет азартно в телефон. В коммунистической артели, где вахш клубится и ревет, он из отводного тоннеля наружу камень выдает. Участник жизни, непременно освоив сходу местный быт, за шатким столиком пельменный с друзьями вместе он сидит. Совсем не ради маскировки, а после истинных работ в своей замасленной спецовке он ест шурпу и пиво пьет. Высокомерие лести и даже признаков того ни в интонации, ни в жести вы не найдете у него. Ни как слуга, ни как владыка, хоть и подтянут, но открыт. По равноправному с таджиком товарищ русский говорит. Еще тогда в году 20-м, полузабывшимся вдали, его винтовка и лопата тебе дыхание помогли. Мы позабыть никак не в силах, ни старший брат, ни младший брат, о том, что здесь в больших могилах, на склонах гор чужих и милых, сыны российские лежат. Апрельским утром неизменно к ним долетает на откос щемящий душу запах сена сквозь красный свет таджикских роз.

Старики. В мирном краю таджиков, стройные, как штыки, вечером вдоль арыков движутся старики. Буднично величавым бывшим бойцам страны тросточки не по нраву, посохи не нужны. Верным ее солдатам, выросшим на плацу, не по душе халаты, галстуки не к лицу. Роскоши да истомы, истинные враги, носят по строевому китель и сапоги. Дома же непременно правнуков веселя, точно висят на стенах длинные шинеля. Снайперы и рубаки, честно вошли они, словно бы из атаки в мирные эти дни. Это от вашей хватки, от удалых мечей, драпала в беспорядке конница басмачей. В долгом кровавом споре вышибли вы ее из голубых предгорий прямо в небытие. Движась дорогой длинной вдоль от своей земли, вы до твердынь Берлина все-таки дотекли и сотрясли старицы в ярости боевой вражескую столицу собственную рукой. В ножны ушли достойно памятные клинки. Кончились ваши войны, гордые старики. Ходите вы меж нами, слава и честь страны уличными огнями смутно освещены. В позднее это время вдоль по дороге всей ветер качает тени листьев и фонарей.

приехавшему на восток. Приехавшему на восток простому гостю Душанбе пришелся по сердцу платок, что служит поясом тебе. Его на талии прямой таджик привычно завязал. Он украшает облик твой, но украшением не стал. Он для кутящего карман, а для скупого кошелек, а как лукошка для семян у горных жителей платок. Какой бы смысл еще найти, о чем еще бы не позабыть? Он малой скатеркой в пути и полотенцем может быть. А тот, кто в городе живет и ходит завтракать к столу, пускай меня не упрекнет за эту скромную хвалу.

Роза Таджикистана. В юности необычной, вовсе не ради позы. С грубой ироничной я относился к розам. В залах тогдашних съездов в том правовом порядке были совсем не к месту эти аристократки. Не при моих замашках и пролетарском стиле простенькие ромашки более подходили. Прошлой весной впервые я прилетел нежданно из глубины России к солнцу Таджикистана. Утром сквозь сад зеленой пени и воркования шел я, ошеломленный птицами и цветами. По переулкам вешним долго ходил, вздыхая, словно бы мелкий грешник по филиалу рая. В щелях любой калитки, в дворике каждом малом, в скудости и в избытке роза благоухала. В блеске стекла и стали между асфальтом серым возле ЦК стояли розовые шпалеры. И на прилавке даже в банке из-под варенья роза. Не для продажи, только для украшения. И за стеклом трехтонкий из гаража совхоза, воткнутая в сторонке, блекло светилась роза. Роза в цеху рабочим и под окном поэта. Мне приглянулась очень демократичность эта. В скорости между делом я ощутил неловко, выдохлась, ослабела старая установка. Может быть, мне простится тихое нарушение принципов и традиций грозного поколения? Ведь остальном, ребята, лозунги нашей ставки. Я соблюдаю свято, без никакой поправки.

И еще одно стихотворение Ярослава Смелякова «Посох старости». «Шествуют куда-то напрямик оба два, старуха и старик. Шествуют бок о бок, не спеша, как одна взаимная душа. То ли он наперсницу забот под руку внимательно ведет, то ли понимание полна, помогает спутнику она. С молоду на дворике села их любовь, как яблонька, росла, а теперь надежно служит им обоюдным посохом».

На камне домовой книги метеостанции среди тысяч надписей затерялись имена первых исследователей Искандеркуля Владимира Ионова и его группы. Первозданная красота Фанских гор, озеро Искандеркуль. Здесь пролегает один из самых живописных и популярных туристических маршрутов в мире. Ежегодно его проходят тысячи любителей горного туризма из разных стран. И редко кто из туристов пройдет мимо еще одной местной достопримечательности – приземистого здания, во дворе которого флюгер, осадкомеры, термометры. Это гидрометеостанция Искандеркуль. Здесь работают гидрологи и метеорологи, люди, предсказывающие погоду. 95 лет минуло с тех пор, как на берега озера пришли первые метеорологи во главе с Владимиром Михайловичем Ионовым и открыли здесь 2 декабря 1929 года Искандеркульскую высокогорную метеорологическую и гидрометеорологическую станции. Научный состав экспедиции насчитывал 7 человек. Люди, которые работали на станции, обладали незаурядной силой воли. Трудности подстерегали на каждом шагу. Маузер под подушкой, карабин на столе. Всякое случалось. То волки окружат форпост погоды, то басмачи нападут.

Владимир Ионов родился в 1879 году в городе Ош. После окончания второго Оренбургского кадетского корпуса в 1898 году он получает назначение в туркестанскую конную артиллерийскую батарею 12-го стрелкового полка, стоявшего в Самарканде. С началом Первой мировой войны полковник Владимир Ионов на фронте. С сентября 1919 года на службе в Красной армии. В 1921 году части под его командованием с боем освободили Денау, Каратак, Гисар, Душанбе. В боях потерял левую руку, был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени и орденом Святого Георгия. В июне 1922 года Ионов увольняется из Красной армии. В сентябре 1929 года он собрал группу из 7 энтузиастов и организовал гидрометеорологическую станцию по изучению озера Искандеркуль. Причиной организации станции послужила идея устройства колоссального водохранилища на озере для орошения Заравшанской долины, высказанной еще в конце позапрошлого века. «Начинать работу приходилось в трудных условиях», – писал в своих отчетах Владимир Ионов. «Отсутствие всяких средств сообщения, жилья и элементарных жизненных условий не сломили нашей энергии. Порученные задания мы выполнили с честью. Несмотря на все трудности, станция была организована». Из газеты «Коммунист Таджикистана» 20 сентября 1935 года. В конце 20-х годов среди различных вариантов гидротехнических сооружений в верховьях Заравшана наибольшим успехом пользовался так называемый Искандеркульский проект, существовавший в те годы лишь в виде рабочей гипотезы. Поэтому главное внимание было обращено на организацию наблюдений в устье Искандарьи и самого озера. Несмотря на то, что идея эта отпала через несколько лет ввиду огромной стоимости подобного строительства, Ионов и его люди полностью выполнили все теоретические разработки, и труд, написанный им, стал блестящей монографией озера Искандеркуль, давая всестороннюю картину режима снегов, ледников и вод озера. Имея задатки настоящего исследователя, Ионов, помимо гидрологических изысканий, заинтересовался вопросом акклиматизации в районе озера различных видов животных и растений. В Центральном госархиве Таджикистана сохранилось письмо от 25 июля 1935 года на имя первого секретаря ЦК КПБ Таджикистана Шадунса от Калиты. Должность автора не установлена. Побывавшего на Искандеркуле в июне 1935 года. В нем рассказывается, что работники станции на своих плечах за 200 километров трудного горного пути перетащили из Пинджикента 2000 саженцев дуба, клена, акации, ореха. Посадка этих деревьев на высоте 2200 метров над уровнем моря в условиях Таджикистана была произведена впервые. Они завели янтовидных собак, андатру, собрали ценнейшие коллекции растений и чучело всех пернатых озера. В 1935 году Ионов вместе с женой переезжает в Ташкент. Здесь он работает в отделе хлопководства Туркестанского военного округа. Владимир Михайлович увлекается живописью, он оканчивает художественный техникум. При том, что ему в эти годы исполняется 60, и писать приходится только единственной рукой. Последние годы жизни Ионова были тяжелыми. Накануне войны и в ее годы о беспокойном энтузиасте, теперь уже пожилом, попросту забыли. В 1944 году он заболел бруцеллезом и в январе 46-го скончался. Прошли годы. Рядом с метеостанцией есть огромный камень, домовая книга, на котором оставляли автографы те, кто дошел до легендарного озера. Среди тысяч надписей затерялись имена первых исследователей Искандеркуля Владимира Ионова и его группы. Метеостанция Искандеркуль продолжает работать, как и раньше. Сегодня здесь ведутся гидрологические, метеорологические, снеголовинные наблюдения. Контингент метеостанции сильно поубавился.
50-80-х годах на кухне «Погода» жили и работали 10 человек. Среди них супруги Зариповы, отдавшие метеостанции более 15 лет, и проработавшая более 25 лет начальника метеостанции Валентина Трусова. Теперь же тут трудится всего 5 метеорологов, все местные жители, поэтому на станции сейчас никто постоянно не живет. Негромко у них слава, да и зарплата невысокая. Но труд здесь, высоко в горах, достоин самой высокой похвалы. Уважаемые слушатели, передача подготовлена по материалам историка Гафура Шерматова.

0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио «Овози Точек» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридул Мукими, Мутабар Насырова и Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Международный форум пищевой промышленности соберет в Душанбе более 500 участников из 15 стран мира. В районе Кушуньон построят новую школу на 960 учеников. В Таджикистане выделили 1670 мест по президентской квоте на 26-27 учебный год. Тайфун со скоростью 110 км в час обрушился на Китай, эвакуированы сотни тысяч человек. Перейдем к основным новостям. Международный форум промышленности и Международная выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» соберет 20 и 21 августа в Душанбе более 500 участников и 30 спикеров из 15 стран мира. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в ходе форума будут обсуждаться существующие вызовы, потенциальные риски, неиспользованный потенциал и возможности развития отрасли за счет внедрения инновационных и цифровых технологий. Международная выставка «УПАК-Экспо-2026», запланированная на 20 и 22 августа в Душанбе, представит упаковочные решения для пищевой и непищевой промышленности. В экспозиции будут представлены упаковочные машины и оборудование, готовая упаковка, этикетки, упаковочные материалы, оборудование для производства пищевой, фармацевтической и косметической продукции, а также решения в области цифровой и наружной рекламы. Всего более 25 тематических разделов. В районе Кушуньон Хатлонской области началось строительство здания новой двухэтажной школы на 960 учеников в две смены. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Стоимость строительства объекта составляет 11,6 миллиона сомани. Кроме того, в селении Хурамдаш сельского Джамуата Заргарьон данного района продолжается строительство дополнительного корпуса средней школы номер 31. Проект реализуется при поддержке немецкого банка развития через Национальный фонд социальных инвестиций Таджикистана. Новый двухэтажный корпус будет включать 8 учебных классов и 3 специализированных кабинета. Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Как отметили в администрации, новые объекты позволят улучшить условия обучения и расширить возможности для организации образовательного процесса. На 2026-2027 учебный год в высших профессиональных учебных заведениях Таджикистана выделено 1670 мест по квоте президента Республики Таджикистан. Это на 401 место больше, чем было предусмотрено на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Согласно данным министерства, из общего количества выделенных мест 210 предназначены для Горно-Бадахшанской автономной области, 650 для Хатлонской области, 446 для Сагдийской области и 364 для городов и районов республиканского подчинения. Как пояснили в министерстве, план формируется по специальностям, востребованным в социально-экономических секторах страны, согласовывается с правительством Республики Таджикистан и служит основой для дальнейшего регулирования приема студентов по президентской квоте. На территории Таджикистана зарегистрировано 513 пожаров. За аналогичный период 2025 года этот показатель был равен 564. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана. В результате пожаров погибли 16 граждан, в 2025 году 14, в том числе 6 несовершеннолетних, а в 2025 году их было 6. Материальный ущерб составил 12 миллионов сомани. В 21 городской Махалле Харога реализуют 72 новых инвестиционных проекта. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Харога. Проекты направлены на улучшение социальной инфраструктуры и условия жизни населения. Они предусматривают обеспечение жителей питьевой водой, освещение улиц и реализацию других инфраструктурных мероприятий. Как отметили в администрации города, в 2023-2024 годах в Хароге было реализовано 113 инвестиционных проектов, направленных на решение социально-экономических проблем населения. Перейдем к зарубежным новостям. Тайфун Ноу стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Китай с начала 26 года. Стихия достигла побережья южной провинции Гуандун ранним утром 26 июля, принеся ураганный ветер и проливные дожди. Власти эвакуировали более 715 тысяч человек, а в регионе отменили сотни авиарейсов и железнодорожное сообщение, пишет The Guardian. По данным китайских властей, тайфун вышел на сушу около 3 часов 50 минут по местному времени в уезде Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи его центра достигала 110 км в час. По мере продвижения вглубь страны циклон постепенно ослабевает, однако сильные ливни и порывистый ветер сохраняются в провинциях Гуандун, Цзянси, Хуньнянь и Фуцзянь как минимум до вторника. Из-за угрозы наводнений Китай объявил наивысший уровень опасности в ряде регионов. Местные власти предупредили о высоком риске подтоплений в горных районах, речных долинах, на строительных площадках и возле мостов. Серьезные последствия тайфун вызвал и в Гонконге. Администрация аэропорта сообщила об отмене около 350 рейсов. По меньшей мере 9 человек получили травмы. Кроме того, в субботу сильный ветер обрушил часть строительных лесов на одном из высотных зданий, однако сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало. В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 3000 человек. Как пишет Sky News со ссылкой на местные власти, зарегистрировано 3075 заболевших, а число умерших достигло 1354. Специалисты называют нынешнюю вспышку самой быстрорастущей за всю историю наблюдений. Эпидемия объявлена 15 мая, вызванная штаммом Бундибугьо, против которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. В африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что ситуация усугубляется нехваткой финансирования, медикаментов и вакцин. По сравнению с крупнейшей вспышкой Эболы 2014-16 годов, нынешняя распространяется значительно быстрее. Тогда для достижения отметки в 1000 смертей потребовалось около 8 месяцев, тогда как сейчас этот рубеж был преодолен менее чем за 10 недель. Всемирная организация здравоохранения при этом предупреждает, что реальное число заболевших может в 2, а то и 4 раза превышать официальную статистику. По данным специалистов, около 80% новых случаев выявляются вне уже известных цепочек заражения, что свидетельствует о быстром распространении вируса и затрудняет работу эпидемиологов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. У микрофона Угло Январи. Предлагаем вашему вниманию репортаж о расширении международного сотрудничества Российско-Таджикского славянского университета в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Российско-Таджикский славянский университет стал участником образовательной сети и ассоциации юридических вузов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил ректор РТСУ Алексей Золотухин на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности университета за первые полугодия 2026 года. Вхождение в образовательное пространство ШОС открывает перед университетом новые перспективы развития международного сотрудничества. Речь идет о расширении академических связей с ведущими вузами государств-участников организации, реализации совместных образовательных и научных проектов, а также развитии программ академической мобильности для студентов и преподавателей. По словам ректора, одним из приоритетных направлений станет создание совместных образовательных программ с возможностью получения двойных дипломов. Это позволит выпускникам продолжить обучение или строить профессиональную карьеру не только в Таджикистане, но и за его пределами.
2: С вузами России у нас заключены договора, которые базируются на, в первую очередь, это сетевые вузы стран СНГ, это сетевые вузы ШОС, в рамках которых определены все ключевые вузы Российской Федерации, и непосредственно самое активное участие сейчас у нас происходит во взаимодействии с университетом, Российским университетом дружбы народов, Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом имени Петра Великого, Алтайским государственным университетом и Сибирским федеральным университетом. Это в рамках ключевых позиций, которые мы определяем. Также необходимо отметить, что международному департаменту нашего университета поставлена задача о развитии, значит, в рамках данных сетевых университетов, о которых я сказал, это сетевой университет СНГ и ШОС. А также хочу анонсировать о том, что наш университет стал членом Ассоциации юридических вузов ШОС, ассоциация которая была открыта также по инициативе нашего уважаемого президента совместно с председателем КНР. Исходя из этого, мы поставили задачу о развитии дальнейшей деятельности, направленной на формирование двойных дипломов и совместных образовательных программ.
1: Как отметил Алексей Золотухин, участие РТСУ в образовательной сети ШОС станет важным шагом в укреплении международных позиций университета. В ближайшие годы вуз намерен расширить сотрудничество с зарубежными партнерами, реализовать новые образовательные проекты и создавать еще больше возможностей для студентов и преподавателей. Вы слушали репортаж «Угулы Январи» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM.

Добрый день, с вами Уголой Анвари, в эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Обози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. На складах Таджикистана хранится около 14 тысяч тонн зерна. Более 500 участников соберет форум пищевой промышленности в Душанбе. С начала года Таджикистан импортировал бананов на 27 миллионов долларов. Затраты на импорт цветов и декоративных растений выросли. В Таджикистане продолжается работа по формированию запасов основных видов продовольствия. Согласно данным агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, по состоянию на 1 июня 2026 года в холодильных и складах страны сформированы значительные запасы сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. При этом в статистику не включены данные агентства государственных материальных резервов. На хранении находится более 14 275 тонн зерновых культур. Основную часть составляет пшеница – почти 13 880 тонн. Кроме того, на складах имеются запасы ячменя, риса и кукурузы. Наряду с зерном сформированы запасы картофеля, овощей и фруктов. В хранилищах также находится мука, сахар, растительное масло, рис и различные виды консервированной продукции. Создание продовольственных запасов является одним из важных направлений государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такие резервы позволяют поддержать стабильность внутреннего рынка, своевременно обеспечивать население товарами первой необходимости и сдерживать возможные сезонные колебания цен. В Душанбе продолжается подготовка к Международному форуму пищевой промышленности «Таджикистан-2026», который пройдет 20 и 21 августа. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, участие в мероприятии подтвердили представители 15 государств. Ожидается, что форум объединит более 500 участников, представителей государственных структур, профильных министерств, отечественных и зарубежных предприятий, инвесторов, ученых и экспертов пищевой отрасли. В ходе пленарных заседаний и тематических дискуссий специалисты обсудят современные технологии производства продуктов питания, вопросы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, внедрение инновационных решений, развитие перерабатывающей промышленности и расширение экспортного

За первые 6 месяцев текущего года Таджикистан значительно увеличил объемы импорта бананов. По информации таможенной службы республики, с начала года в страну ввезено свыше 24 тысяч тонн этой продукции. Общая стоимость импортированных бананов составила около 27 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. Бананы традиционно остаются одним из самых востребованных импортных фруктов на внутреннем рынке благодаря стабильному спросу среди населения. Эксперты отмечают, что объемы поставок напрямую зависят от потребительских спроса, сезонности и логистических возможностей. Большая часть продукции поступает в Таджикистан через международные торговые маршруты и затем распределяется по торговым сетям и рынкам страны. Импорт продуктов позволяет поддерживать широкий ассортимент продукции в течение всего года и обеспечивает жителей страны свежими фруктами независимо от сезона. За первые полугодия 2026 года Таджикистан увеличил расходы на импорт цветов и декоративных растений. По данным таможенной службы Республики Таджикистан, за 6 месяцев текущего года на закупку данной продукции за рубежом направлено 7,5 миллионов долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 6,1 миллиона долларов. Таким образом, расходы на приобретение цветов и декоративных растений заметно выросли. Специалисты связывают увеличение объема импорта с растущим спросом на декоративную продукцию со стороны населения, предприятий торговли, организаций, занимающихся благоустройством территорий, а также компаний, предоставляющих услуги по оформлению общественных и праздничных мероприятий. По мнению экспертов, развитие цветочного рынка отражает рост предпринимательской активности и расширение сферы услуг, а также свидетельствует об увеличении потребительского спроса на декоративные продукцию в республике. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио ОВЗИ Тюджик на волне 105.5 FM. С вами была Огуло Январей. Спасибо, что были с нами.

0: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази-Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фаду Мукими с рубрики новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане пройдет 5-й горный эко-полумарафон 2026 года. В Узбекистане планируют усилить ответственность за размещение незарегистрированных иностранцев. В Бишкеке состоится форум СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества. Умная логистика будущего. Казахстан и Россия показали проекты с искусственным интеллектом. Туркменистан и Азербайджан успешно запустили обмен данными о грузоперевозках по системе ИТИР. А теперь к основным новостям. В целях популяризации здорового образа жизни, развития экологического туризма и повышения экологической осведомленности населения 1 и 2 августа 2026 года в местности Хавткуль города Пинджикента пройдет 5-й горный эко-полумарафон 2026. Как сообщили в Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, в марафоне могут принять участие спортсмены, туристы и блогеры. Марафон послужит хорошим подспорьем для создания медиа-контента для блогеров, которые смогут показать мирную, уникальную красоту Таджикистана и важность охраны природы. Отметим, что Хавткуль – один из самых живописных уголков Таджикистана. Участников ждут захватывающие горные маршруты для бега. Депутаты Законодательной палаты на пленарном заседании 22 июля концептуально одобрили в первом чтении закон об усилении ответственности за размещение иностранных граждан без регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Нижней палаты парламента. Заместитель министра внутренних дел Диорбек Сатуров отметил, что в сфере миграции остаются вопросы, требующие решения. Все чаще фиксируются случаи, когда должностные лица отдельных гостиниц, туристических баз, пансионатов, кемпингов, хостелов, санаториев, государственных и частных лечебных учреждений не используют предоставленные возможности в полной мере и принимают иностранных граждан и лиц без гражданства без регистрации по месту пребывания в своих объектах размещения в системе ИМЕХМОН, сказал Диорбек Сатуров. Поправка предусматривает дополнение статьи 225 Кодекса об административной ответственности нормой, устанавливающей наказание для должностных лиц отдельной категории, работающих в объектах размещения и лечебных учреждениях за нарушение порядка регистрации иностранных граждан, а также усиление ответственности за повторное нарушение в течение года. Сегодня в Бишкеке состоится форум средств массовой информации и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества. Тема форума «ШОС в новую эпоху. От взаимопонимания к практическому сотрудничеству». В ходе пленарных заседаний и тематических сессий участники обсудят роль СМИ и аналитических центров в укреплении доверия между государствами, развитие международного информационного сотрудничества, цифровую трансформацию медиасреды, гуманитарное взаимодействие и современные вызовы глобального информационного пространства. В работе форума примут участие представители средств массовой информации, аналитических центров и профильных организаций из порядка 26 государств-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. В рамках 22-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым Жомарт Токаев и Владимир Путин были ознакомлены с проектами, направленными на обеспечение прозрачности товарооборота, цифровизацию перевозочного процесса и повышение безопасности автомобильных перевозок. В частности, пишет Аккорда, президентам представили систему цифровой маркировки товаров, обеспечивающую прозрачность товарооборота и подтверждение происхождения продукции, платформу Smart Cargo, предусматривающую создание единой цифровой платформы для участников перевозочного процесса, единый цифровой контур AI Joule, осуществляющий при помощи ИИ непрерывный анализ транспортных потоков, о совместной работе по повышению эффективности внешней торговли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры отчитались также заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук. При организационной поддержке Международного союза автомобильного транспорта Государственная таможенная служба Туркменистана и Государственный таможенный комитет Азербайджана наладили обмен информацией о транзитных грузоперевозках через Каспийское море с использованием цифровой системы ИТИР. Как сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана, был успешно проведен тестовый обмен данными по грузоперевозкам, следовавшим из Азербайджана транзитом через Туркменистан в Узбекистан, а также грузоперевозкам из Туркменистана транзитом через Азербайджан в Турецкую республику. Данная инициатива стала одним из первых проектов прямого обмена информацией по транзитным автоперевозкам между таможенными ведомствами двух стран на международном транспортном коридоре Европа-Центральная Азия. Внедрение системы ИТИР было реализовано в рамках проекта развития региональной взаимосвязанности посредством цифровизации таможенного дела и создания умной таможни, отмечает источник. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозит Тоджик 105.5 FM.

Уважаемые слушатели, на сегодня мы окунемся в историю моего Таджикистана и расскажем о принцессе Саразмах. Ее останки найдены в центре могильного комплекса древнейшего поселения.

0: Останки принцессы Саразма были обнаружены в центре могильного комплекса на древнем земледельческом поселении Саразма еще в 1985 году, о которых мало кто знает. Об этом пишет старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дуниша, Академии наук Таджикистана, кандидат исторических наук Фархот Разоков в своей статье «К вопросу происхождения погребения принцессы Саразма», опубликованной в журнале. Как отмечает автор, могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. До сих пор точного определения как погребению, так и всего комплекса не получили, пишет ученый. Он связывает это с отсутствием точного синхронного аналога, который, по его мнению, можно искать в более поздние периоды. Тем не менее, подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, первого в Таджикистане памятника всемирного наследия. Это древнейшее таджикское городище 4-2 тысячелетия до нашей эры, расположенное в 15 километрах к западу от административного центра города Пинджикента на левом берегу реки Заравшан. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым в нем объектом Республики Таджикистан. Азудах Шабану – царица, жена Шапура I Великого, второго Шахиншаха Сасанидской империи. Она жила в 241 году нашей эры, который вел долгие войны с римлянами и даже пленил римского императора Валериана. В 260 году он основал город Гунди-Шапур или Гунди-Шапур, который он сделал вторым по величине городом Сасанидской империи и ее интеллектуальной столицы. В последнем ему помогала и жена. Она организовала в городище обширную библиотеку, на базе которой впоследствии возник первый в Персии университет, а также медицинский центр, в состав которого входила больница, медицинская школа, фармакологическая лаборатория, дом для перевода медицинских текстов, библиотека и обсерватория. Царица Азадох не была воином, однако прекрасно управлялась со своим мечом. Уважаемые слушатели, на теперь слово нашему историку Наргиз Хаджаевой.
1: Наргиз Хаджаева, доктор исторических наук, работаю в Национальном музее древности Таджикистана, Института истории, археологии и этнографии имени Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Вообще, я хочу сказать, что нам очень повезло, что вообще таджики, они являются одним из древнейших народов не только в Центральноазиатском регионе, но и вообще на планете Земля. И история наша, вот если мы возьмем государственность, да, то она насчитывает не одно тысячелетие, потому что вот эти первые государства, которые появились на территории Центральной Азии, где проживали предки таджиков, это вы знаете уже из Авесты, это Бактрия, Согд, Хорезм, Маргиана. Например, Адхарваведа, которая датируется 12 веком, 12-11 веком, веками до нашей эры, она упоминает народ Бахлика, который проживает в одноименном историко-культурной области. То есть это Бактрия, да, и там написано, там также написано, что она находится к северо-западу от индийского субконтинента. То есть это как раз вот территория Центральной Азии. Это вот первые вот государственные образования, которые существовали на территории Центральной Азии. Саразм, он, это памятник, это единственный памятник пока такого вот уровня, который был обнаружен на территории Центральной Азии. Он вошел в список ЮНЕСКО как протогородское поселение, да, Саразм. Но если посмотреть вот на раскопки, то можно сказать, что Саразм – это уже город, потому что там существовали жилые кварталы, там было по цитадели, где расположен был храм. Да, в центре. Обычно вот одной из характеристик древнего города – это обязательно наличие храма. Храм там был. Там были жилые, значит, жилые кварталы, в том числе там были ремесленные кварталы. Судя по находкам, которые были обнаружены на территории Саразма, там развивалось ремесленное производство, металлургическое производство, там были найдены плавильные печи. Вы знаете, что там недалеко как раз горы же, находятся горы, и вот те металлы, которые необходимы для производства металла, как раз они находились рядом. Поэтому там было развито металлургическое производство. Судя по тому, что там были найдены ювелирные украшения. Вот вы знаете, это знаменитая саразмская принцесса и вот этот ее брошь из лазурита. Да? Вот, то есть там были найдены бусы. То есть было развито ювелирное производство. По обнаружению посуды, всех видов посуды, то есть и столовая, и кухонная посуда, это значит, вот было развито керамическое производство.
2: Ручная керамика, да, без станков?
1: Нет, там было именно на гончарном круге гончарное производство. То есть вот эти все виды ремесла там, они развивались. Кроме того, это же была еще округа, развивалось там и земледелие, и, соответственно, земледельческое производство развивалось. Вот все эти элементы, они были найдены 5500 лет назад. Да. То есть это был, можно сказать, полноценный город. Мы не можем говорить, что это земледельческое поселение. Это был город и с сельскохозяйственной округой, которая обеспечивала жителей этого города, соответственно, сельскохозяйственной продукцией. И переработка этой продукции происходила именно на территории Саразма. Поэтому вот и он считается, вот это его уникальность. То, что это уже был полноценный город. И если мы возьмем, значит, Центральную Азию, если, например, вот эти памятники знаменитые бронзового века Тагалог и Ганур, они на юге были, то Саразм в отношении их был это уже по север. И еще наличие там, например, ракуши каури, да, там предметов и слоновой кости говорит о том, что были торговые связи, широкие торговые связи, например, с Индией.
2: Куда там ракушки,
1: да? Да. И также, например, если там находкам, которые были обнаружены, там, если иконографические образы посмотреть, они, например, напоминают чем-то, ну, например, Иран, да, с Ирана. То есть, говорит, и тоже, что было влияние и широкие связи, культурные, торговые связи, в общем, с прилегающими регионами.
2: 5000.
1: Да, 5500 лет. Он насчитывает, да. Ну и как вы уже сказали, саразм, если мы посмотрим на этимологию саразма, означает он саризамин, да, саризамин, то есть начало земли, так он называется.
2: Кто там жил? Арийцев?
1: Ну, вы знаете, ну там жили, конечно же, это было земледельческое поселение, это были тоже предки таджиков. К тому времени арийцы еще находились наверху. То есть, если мы на карту посмотрим, это территория, вот это значит Западная Сибирь, Казахстан. Потихоньку они потом начали уже спускаться вниз. Ведь мы же уже с вами говорили, что таджикский народ, это произошел, это синтез как раз вот пришедших с севера кочевнических племен с местными земледельцами. И вот на основе этого синтеза и произошел таджикский народ.

президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивал, что саразм является неоспоримым доказательством древности таджикского народа и его вклада в мировую цивилизацию. Включение саразма в список всемирного наследия ЮНЕСКО стало признанием этой исторической истины на международном уровне.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Международный форум пищевой промышленности соберет в Душанбе более 500 участников из 15 стран мира. В районе Кушуньон построят новую школу на 960 учеников. В Таджикистане выделили 1670 мест по президентской квоте на 26-27 учебный год. Тайфун со скоростью 110 км в час обрушился на Китай. Эвакуированы сотни тысяч человек. Перейдем к основным новостям. Международный форум промышленности и Международная выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» соберет 20 и 21 августа в Душанбе более 500 участников и 30 спикеров из 15 стран мира. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в ходе форума будут обсуждаться существующие вызовы, потенциальные риски, неиспользованный потенциал и возможности развития отрасли за счет внедрения инновационных и цифровых технологий. Международная выставка «УПАК-Экспо-2026», запланированная на 20-22 августа в Душанбе, представит упаковочные решения для пищевой и непищевой промышленности. В экспозиции будут представлены упаковочные машины и оборудование, готовая упаковка, этикетки, упаковочные материалы, оборудование для производства пищевой, фармацевтической и косметической продукции, а также решения в области цифровой и наружной рекламы. Всего более 25 тематических разделов. В районе Кушуньон Хатлонской области началось строительство здания новой двухэтажной школы на 960 учеников в две смены. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Стоимость строительства объекта составляет 11,6 миллиона саманей. Кроме того, в селении Хурамдаш сельского Джамуата Заргарьон данного района продолжается строительство дополнительного корпуса средней школы номер 31. Проект реализуется при поддержке немецкого банка развития через Национальный фонд социальных инвестиций Таджикистана. Новый двухэтажный корпус будет включать 8 учебных классов и 3 специализированных кабинета. Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Как отметили в администрации, новые объекты позволят улучшить условия обучения и расширить возможности для организации образовательного процесса. На 2026-2027 учебный год в высших профессиональных учебных заведениях Таджикистана выделено 1670 мест по квоте президента Республики Таджикистан. Это на 401 место больше, чем было предусмотрено на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Согласно данным министерства, из общего количества выделенных мест 210 предназначены для Горно-Бадахшанской автономной области, 650 для Хатлонской области, 446 для Сагдийской области и 364 для городов и районов республиканского подчинения. Как пояснили в министерстве, план формируется по специальностям, востребованным в социально-экономических секторах страны, согласовывается с правительством Республики Таджикистан и служит основой для дальнейшего регулирования приема студентов по президентской квоте. На территории Таджикистана зарегистрировано 513 пожаров. За аналогичный период 2025 года этот показатель был равен 564. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана. В результате пожаров погибли 16 граждан, в 2025 году 14, в том числе 6 несовершеннолетних, а в 2025 году их было 6. Материальный ущерб составил 12 миллионов саманей. В 21 городской махалле Харога реализуют 72 новых инвестиционных проекта. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Харога. Проекты направлены на улучшение социальной инфраструктуры и условия жизни населения. Они предусматривают обеспечение жителей питьевой водой, освещение улиц и реализацию других инфраструктурных мероприятий. Как отметили в администрации города, в 2023-2024 годах в Хароге было реализовано 113 инвестиционных проектов, направленных на решение социально-экономических проблем населения. Перейдем к зарубежным новостям. Тайфун Ноу стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Китай с начала 26 года. Стихия достигла побережья южной провинции Гуандун ранним утром 26 июля, принеся ураганный ветер и проливные дожди. Власти эвакуировали более 715 тысяч человек, а в регионе отменили сотни авиарейсов и железнодорожное сообщение, пишет The Guardian. По данным китайских властей, тайфун вышел на сушу около 3 часов 50 минут по местному времени в уезде Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи его центра достигала 110 км в час. По мере продвижения вглубь страны циклон постепенно ослабевает, однако сильные ливни и порывистый ветер сохраняются в провинциях Гуандун, Цзянси, Хуньнянь и Фуцзянь как минимум до вторника. Из-за угрозы наводнений Китай объявил наивысший уровень опасности в ряде регионов. Местные власти предупредили о высоком риске подтоплений в горных районах, речных долинах, на строительных площадках и возле мостов.
Серьезные последствия тайфун вызвал и в Гонконге. Администрация аэропорта сообщила об отмене около 350 рейсов. По меньшей мере 9 человек получили травмы. Кроме того, в субботу сильный ветер обрушил часть строительных лесов на одном из высотных зданий. Однако сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало. В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заболеваний лихорадкой Эбола превысило 3000 человек. Как пишет Sky News со ссылкой на местные власти, зарегистрировано 3075 заболевших, а число умерших достигло 1354. Специалисты называют нынешнюю вспышку самой быстрорастущей за всю историю наблюдений. Эпидемия объявлена 15 мая, вызванная штаммом Бундибугио, против которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. В африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что ситуация усугубляется нехваткой финансирования, медикаментов и вакцин. По сравнению с крупнейшей вспышкой Эболы 2014-16 годов, нынешняя распространяется значительно быстрее. Тогда для достижения отметки в 1000 смертей потребовалось около 8 месяцев, тогда как сейчас этот рубеж был преодолен менее чем за 10 недель. Всемирная организация здравоохранения при этом предупреждает, что реальное число заболевших может в 2, а то и 4 раза превышать официальную статистику. По данным специалистов, около 80% новых случаев выявляются вне уже известных цепочек заражения.

А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана.

Radio Ovozi Tojik. Как всегда по понедельникам мы говорим о воде. Фраза «вода дороже золота» впервые появилась в Африке. Так утверждают бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках. Они знали, что никакие богатства не спасут путника в пустыне, если иссякнут запасы воды. Планета Земля на 2/3 покрыта водой. Воды на Земле куда больше, чем нефти, золота и всех остальных ценных ресурсов вместе взятых. И тем не менее, уже сейчас от острой нехватки воды страдает около 1 000 000 000 человек. Фраза «вода дороже золота» становится все актуальнее теперь не только в Африке, но и в Европе. Жители Франции забили тревогу из-за значительного увеличения счетов за потребление воды, сообщает телеканал «Франс 3». По информации телеканала, скачок связан с тем, что выросли цены на энергоресурсы. Журналисты пояснили, что системы водоочистки потребляют много дорогого электричества, а также повысились цены на сырье вроде хлора и активированного угля. Один из местных жителей в интервью телеканалу рассказал, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11% по сравнению с 2021. Как отметил генеральный директор Центра информации о воде Малерис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,5 евро, 1 евро в день на семью. В некоторых местах тарифы выросли, причем повышение составило от 5 до 60%. Накануне глава парламентской фракции Национального объединения Марин де Ле Пен говорила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться. Она подчеркивала, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году. Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о водных инициативах Таджикистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в науку международных отношений такое новое понятие, как «водная дипломатия», в котором аккумулируются все последующие инициативы и идеи относительно использования водных ресурсов в мире. Все глобальные инициативы Таджикистана, такие как «Международное десятилетие действий. Вода для жизни. 2005-2015», «Международный год чистой воды. 2003», «Международный год водного сотрудничества. 2013» и «Международное десятилетие действий. Вода для устойчивого развития. 2018-2028 годы» внесли весомый вклад в сферу международных отношений. Все эти инициативы преследовали только одну цель – создание универсальной и многофункциональной платформы по обсуждению, поиску оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. Авторами всех этих глобальных водных инициатив является президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, который своими конструктивными идеями в сфере международного водопользования повысил международный имидж не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Как отметил глава государства Таджикистан, вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс. В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды увеличивается многократно. Поэтому формирование конструктивного водного диалога, развитие водной дипломатии может создать условия для долгосрочного партнерства между странами в деле водопользования и предотвратить будущие водные конфликты. Таджикистан во главе с нашим президентом Эмомали Рахмоном, уверенно демонстрируя политическое лидерство и одновременно свою ответственность, создает условия для дальнейшей консолидации усилий всех заинтересованных сторон, особенно мировых политических лидеров, принятия и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использования.
Международная группа «Друзей по воде», инициированная Таджикистаном, сегодня объединяет около 50 стран-членов и вносит позитивный вклад в обсуждение водных проблем и принятие соответствующих решений в рамках ООН и других международных организаций. Благодаря особой заслуге президента Эмомали Рахмона, Таджикистан позиционирует себя сегодня как важного глобального игрока в решении водных проблем на мировом и региональном уровнях. За годы независимости Таджикистан во главе с лидером нации Эмомали Рахмоном способствовал справедливому и братскому распределению водных ресурсов всем своим соседям, так как в нашей стране аккумулировано около 60% водных резервов Центральной Азии. Ощущая свою глобальную ответственность за судьбу региона Центральной Азии, Таджикистан выступил соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух миссий, представляющих платформу для обсуждения наиболее важных водных трансграничных

0: все очень интересуются положением именно водного ресурса в Центральной Азии. И в Таджикистане ресурсы довольно-таки большие водные, и германское водное партнерство готово тоже сотрудничать и отслеживает, конечно, ситуацию вот по отношению к воде, к какой-то модернизации имеющихся систем здесь.
1: Как вы, находясь в Германии, оцениваете вот действия нашего Таджикистана именно по водным вопросам?
0: Я считаю, что в последнее время очень много стало интересных продвижек именно в направлении модернизации систем. Я говорю сейчас о питьевой воде, потому что это моя тема. И я считаю, что, конечно же, можно сделать намного больше. Например, не просто финансировать через какие-то международные банки, институты, все проекты, которые готовятся, но и ввести в страну вот это ноу-хау, чтобы оно осталось в стране, и чтобы уже локальные компании, фирмы могли участвовать и полноценно реализовывать эти проекты. Поэтому я думаю, что вот со стороны немецкого водного партнерства мы с удовольствием поддержим в отношении ноу-хау, введение в страну технологий, обучение специалистов здесь.

сколько оно будет стоить, еще неизвестно. И будущее за водой. И как мы будем распоряжаться нашими водными ресурсами, будет зависеть будущее государства. Российского, и таджикского, и всех государств мира. От этого будет зависеть и санитария, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и многое-многое другое. Поэтому этому вопросу надо уделять повышенное внимание. И спасибо Таджикистану, что этот вопрос является одним из его приоритетов. Благодаря также инициативе и уважаемому господину президенту.

Эмомали Рахмон на сегодняшний день является общепризнанным и влиятельным мировым политическим лидером, который способен не только определять повестку международной политики, но и решать насущные глобальные вопросы. Такого же мнения придерживается генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который в прошлом году побывал в нашей стране и был впечатлен водным потенциалом Таджикистана. Он дал высокую оценку мировым инициативам президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с началом международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в 2018-2028 годах. Первый, как главный инициатор принятия нового международного десятилетия, выступил президент Республики Таджикистан, который официально открыл новое водное десятилетие. Он дал старт реализации на всей планете еще одной инициативы Таджикистана. Также важно отметить, что 20-22 июня 2018 года в Душанбе была организована конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы благодаря глобальным инициативам президента Эмомали Рахмона. В ближайшей перспективе будет реализовано множество международных проектов, нацеленных на улучшение доступа людей к воде, особенно в густонаселенных странах Африки и Азии, Латинской Америки.

аромат таджикской розы. В начале 60-х годов один из ведущих русских поэтов советского времени Ярослав Смеляков побывал в Душанбе. Замечательный русский поэт и переводчик Ярослав Васильевич Смеляков в начале 60-х годов прошлого века по приглашению незабвенного устода Мирзо Турсунзаде побывал в Душанбе, встречался в Союзе писателей с таджикскими литераторами, ознакомился с образцами их творчества, а затем перевел отдельные стихи некоторых молодых поэтов. Благодаря переводу широкую известность получило стихотворение Шох Музафара Йодгори «Посох старости». За перевод стихов таджикских поэтов Ярослав Смеляков был награжден премией журнала «Дружба народов». Под впечатлением от поездки в Таджикистан он и сам написал ряд стихотворений, которые впоследствии были включены в его сборник под названием «Роза Таджикистана», выпущенный в 1983 году душанбинским издательством «Ирфон». Этот сборник, в который вошли стихи о Таджикистане, а также переводы лучших произведений таджикских поэтов Мирзо Турсунзаде, Мирсаида Миршакара, Абдуджабора Кахури и других, был затем переведен и на таджикский язык поэтом Бобо Ходжи. Ниже, уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию также стихотворение «Шох Музафара Йодгори. Посох старости» в переводе Ярослава Смелякова.

человеку. О, этот русский непрестанный, приехавший издалека, среди чинар Таджикистана, по горам охране и в ЦК, прорабской временной конторке, где самый воздух раскален, он за дощатой переборкой орет азартно в телефон. В коммунистической артели, где вахш клубится и ревет, он из отводного тоннеля наружу камень выдает. Участник жизни, непременно освоив сходу местный быт, за шатким столиком пельменный с друзьями вместе он сидит. Совсем не ради маскировки, а после истинных работ в своей замасленной спецовке он ест шурпу и пиво пьет. Высокомерие лести и даже признаков того ни в интонации, ни в жести вы не найдете у него. Ни как слуга, ни как владыка, хоть и подтянут, но открыт. По равноправному с таджиком товарищ русский говорит. Еще тогда в году 20-м, полузабывшимся вдали, его винтовка и лопата тебе дыхание помогли. Мы позабыть никак не в силах, ни старший брат, ни младший брат, о том, что здесь в больших могилах, на склонах гор чужих и милых, сыны российские лежат. Апрельским утром неизменно к ним долетает на откос щемящий душу запах сена сквозь красный свет таджикских роз.

Старики. В мирном краю таджиков, стройные как штыки, вечером вдоль арыков движутся старики. Буднично величавым бывшим бойцам страны тросточки не по нраву, посохи не нужны. Верным ее солдатам, выросшим на плацу, не по душе халаты, галстуки не к лицу. Роскоши да истомы, истинные враги, носят по строевому китель и сапоги. Дома же непременно правнуков веселя, точно висят на стенах длинные шинеля. Снайперы и рубаки, честно вошли они, словно бы из атаки в мирные эти дни. Это от вашей хватки, от удалых мечей, драпала в беспорядке конница басмачей. В долгом кровавом споре вышибли вы ее из голубых предгорий прямо в небытие. Движась дорогой длинной вдоль от своей земли, вы до твердынь Берлина все-таки дотекли и сотрясли старицы в ярости боевой вражескую столицу собственную рукой. В ножны ушли достойно памятные клинки. Кончились ваши войны, гордые старики. Ходите вы меж нами, слава и честь страны уличными огнями смутно освещены. В позднее это время вдоль по дороге всей ветер качает тени листьев и фонарей.

приехавшему на восток. Приехавшему на восток простому гостю Душанбе пришелся по сердцу платок, что служит поясом тебе. Его на талии прямой таджик привычно завязал. Он украшает облик твой, но украшением не стал. Он для кутящего карман, а для скупого кошелек, а как лукошка для семян у горных жителей платок. Какой бы смысл еще найти, о чем еще бы не позабыть? Он малой скатеркой в пути и полотенцем может быть. А тот, кто в городе живет и ходит завтракать к столу, пускай меня не упрекнет за эту скромную хвалу.

Роза Таджикистана. В юности необычной, вовсе не ради позы. С грубой ироничной я относился к розам. В залах тогдашних съездов, в том правовом порядке, были совсем не к месту эти аристократки. Не при моих замашках и пролетарском стиле простенькие ромашки более подходили. Прошлой весной впервые я прилетел нежданно из глубины России к солнцу Таджикистана. Утром сквозь сад зеленой пени и воркования шел я, ошеломленный птицами и цветами. По переулкам вешним долго ходил, вздыхая, словно бы мелкий грешник по филиалу рая. В щелях любой калитки, в дворике каждом малом, в скудости и в избытке роза благоухала. В блеске стекла и стали между асфальтом серым возле ЦК стояли розовые шпалеры. И на прилавке даже в банке из-под варенья роза. Не для продажи, только для украшения. И за стеклом трехтонкий из гаража совхоза, воткнутая в сторонке, блекло светилась роза. Роза в цеху рабочим и под окном поэта. Мне приглянулась очень демократичность эта. В скорости между делом я ощутил неловко, выдохлась, ослабела старая установка. Может быть, мне простится тихое нарушение принципов и традиций грозного поколения? Ведь остальном, ребята, лозунги нашей ставки. Я соблюдаю свято, без никакой поправки.

И еще одно стихотворение Ярослава Смелякова «Посох старости». «Шествуют куда-то напрямик оба два, старуха и старик. Шествуют бок о бок, не спеша, как одна взаимная душа. То ли он наперсницу забот под руку внимательно ведет, то ли понимание полна, помогает спутнику она. С молоду на дворике села их любовь, как яблонька, росла, а теперь надежно служит им обоюдным посохом».

На камне домовой книги метеостанции среди тысяч надписей затерялись имена первых исследователей Искандеркуля – Владимира Ионова и его группы. Первозданная красота Фанских гор – озеро Искандеркуль. Здесь пролегает один из самых живописных и популярных туристических маршрутов в мире. Ежегодно его проходят тысячи любителей горного туризма из разных стран. И редко кто из туристов пройдет мимо еще одной местной достопримечательности – приземистого здания, во дворе которого флюгер, осадкомеры, термометры. Это гидрометеостанция Искандеркуль. Здесь работают гидрологи и метеорологи, люди, предсказывающие погоду. 95 лет минуло с тех пор, как на берега озера пришли первые метеорологи во главе с Владимиром Михайловичем Ионовым и открыли здесь 2 декабря 1929 года Искандеркульскую высокогорную метеорологическую и гидрометеорическую станции. Научный состав экспедиции насчитывал 7 человек. Люди, которые работали на станции, обладали незаурядной силой воли. Трудности подстерегали на каждом шагу. Маузер под подушкой – карабин на столе. Всякое случалось. То волки окружат форпост погоды, то басмачи нападут.

Владимир Ионов родился в 1879 году в городе Ош. После окончания второго Оренбургского кадетского корпуса в 1898 году он получает назначение в туркестанскую конную артиллерийскую батарею 12-го стрелкового полка, стоявшего в Самарканде. С началом Первой мировой войны полковник Владимир Ионов на фронте. С сентября 1919 года на службе в Красной армии. В 1921 году части под его командованием с боем освободили Денау, Каратак, Гисар, Душанбе. В боях потерял левую руку, был награжден двумя орденами боевого Красного Знамени и орденом Святого Георгия. В июне 1922 года Ионов увольняется из Красной армии. В сентябре 1929 года он собрал группу из 7 энтузиастов и организовал гидрометеорологическую станцию по изучению озера Искандеркуль. Причиной организации станции послужила идея устройства колоссального водохранилища на озере для орошения Заравшанской долины, высказанной еще в конце позапрошлого века. «Начинать работу приходилось в трудных условиях», – писал в своих отчетах Владимир Ионов. «Отсутствие всяких средств сообщения, жилья и элементарных жизненных условий не сломили нашей энергии. Порученные задания мы выполнили с честью. Несмотря на все трудности, станция была организована». Из газеты «Коммунист Таджикистана» 20 сентября 1935 года. В конце 20-х годов среди различных вариантов гидротехнических сооружений в верховьях Заравшана наибольшим успехом пользовался так называемый Искандеркульский проект, существовавший в те годы лишь в виде рабочей гипотезы. Поэтому главное внимание было обращено на организацию наблюдений в устье Искандарьи и самого озера. Несмотря на то, что идея эта отпала через несколько лет ввиду огромной стоимости подобного строительства, Ионов и его люди полностью выполнили все теоретические разработки, и труд, написанный им, стал блестящей монографией озера Искандеркуль, давая всестороннюю картину режима снегов, ледников и вод озера. Имея задатки настоящего исследователя, Ионов, помимо гидрологических изысканий, заинтересовался вопросом акклиматизации в районе озера различных видов животных и растений. В Центральном госархиве Таджикистана сохранилось письмо от 25 июля 1935 года на имя первого секретаря ЦК КПБ Таджикистана Шадунса от Калиты, должность автора не установлена, побывавшего на Искандеркуле в июне 1935 года. В нем рассказывается, что работники станции на своих плечах за 200 километров трудного горного пути перетащили из Пинджикента 2000 саженцев дуба, клена, акации, ореха. Посадка этих деревьев на высоте 2200 метров над уровнем моря в условиях Таджикистана была произведена впервые. Они завели янтовидных собак, ондатру, собрали ценнейшие коллекции растений и чучело всех пернатых озера. В 1935 году Ионов вместе с женой переезжает в Ташкент. Здесь он работает в отделе хлопководства Туркестанского военного округа. Владимир Михайлович увлекается живописью, он оканчивает художественный техникум. При том, что ему в эти годы исполняется 60, и писать приходится только единственной рукой. Последние годы жизни Ионова были тяжелыми. Накануне войны и в ее годы о беспокойном энтузиасте, теперь уже пожилом, попросту забыли. В 1944 году он заболел бруцеллезом и в январе 46-го скончался. Прошли годы. Рядом с метеостанцией есть огромный камень, домовая книга, на котором оставляли автографы те, кто дошел до легендарного озера. Среди тысяч надписей затерялись имена первых исследователей Искандеркуля Владимира Ионова и его группы. Метеостанция Искандеркуль продолжает работать, как и раньше. Сегодня здесь ведутся гидрологические, метеорологические, снеголовинные наблюдения. Контингент метеостанции сильно поубавился.
50-80-х годах на кухне «Погода» жили и работали 10 человек. Среди них супруги Зариповы, отдавшие метеостанции более 15 лет, и проработавшая более 25 лет начальника метеостанции Валентина Трусова. Теперь же тут трудится всего 5 метеорологов, все местные жители, поэтому на станции сейчас никто постоянно не живет. Негромко у них слава, да и зарплата невысокая. Но труд здесь, высоко в горах, достоин самой высокой похвалы. Уважаемые слушатели, передача подготовлена по материалам историка Гафура Шерматова.